Коцур се схвърлил на твой клин, у ног спи ти далматин. В позиции лву, цо здоби банку, и сама ноц ма на каханку, ян ти се ще браниш спанку, а сила старих вин. Як длуго то však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.